radioracja.com. Махчимость онлайн-трансляции программы «Радио Рация» на увесь свет.

Ратфилда. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
5: І самыя важныя падзеі і сэнсы тыдня і пятніцы 4 верасня.
4: Калі ў Беларусі будзе нармальная іпатэка?
6: Для того, чтобы сделать квартиры доступными для белорусов, их не надо строить за государственный счет, конечно. Но провал на рынке строительства арендного жилья говорит о том, что у государства нет денег, чтобы строить жилье за свой счет. Их просто нет.
5: Кол збіраецца ў Мінск. Гэта апошні візіт?
7: Звонок – это маловато. Запынкі, ці што там еще было? Это маловато. Хотелось бы сустрэчы, неважно где, неважно на колькі хвілін, просто сустрэчы.
4: Зеленые человечки у Даугавпілсе. Ці такое магчыма?
8: Такой проект возможен.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

0: метровую квартиру, ну, мы просто вдвоем, у нас еще и ребенок, что ж нам ютиться на малых квадратах. Сегодня в среднем, по-моему, в Беларуси около 29 квадратов на человека. Ну, давайте представим себе, что вот 70-метровая квартира. И, конечно, хорошо бы купить ее сразу, как и в Вильнюсе купить сразу, вот где-то найти 154 тысячи долларов. Но мне почему-то кажется, что средняя белорусская семья не имеет в загашнике 154 тысячи долларов. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если у вас дома под подушкой 154 тысячи или на счету в банке, и вы можете купить сразу квартиру. Мне кажется, что нет. Но правда в том, что и семья в Вильнюсе не имеет 253 400 долларов, но там они как бы чуть-чуть, конечно, ближе по накоплениям. Накопление у них раза в 3-4 больше, чем у белорусов, и тем не менее их все равно не хватит на полную оплату квартиры. Это означает, что... Правильно. Это означает, что нам придется воспользоваться кредитом. Хотя и тут у нас уже была первая цифра. Если бы мы платили вот, собственно, из своей зарплаты, то квартиру в Беларуси можно было бы купить в Минске, можно было бы купить за 12,5 лет за нетто-зарплату белорусскую, а в Литве за 11,5. Уже есть некоторая разница. Но давайте не будем покупать сразу, все-таки попробуем взять кредит. Попробуем взять кредит как бы с первым платежом в 20% годовых. Ну, в 20 или не 20, давайте пока вы спорите, есть ли такие предложения. Я напомню, что мы с вами работаем без денег, но вы смотрите, а я работаю. И поэтому, если у вас есть такая возможность помочь существованию нашего канала, то перейдите, пожалуйста, по этой вот ссылочке и окажите нам материальную помощь. Мы будем вам чертовски за это благодарны. Но не делайте этого, если вы находитесь на опасной территории, то есть Беларуси. Итак, берем мы с вами кредит на 20 лет, как бы с первым взносом 20%, и как бы берем его под льготное предложение Беларусьбанка, которое недавно появилось на рынке, там, где первые 2 года 1%, а дальше полноценные рыночные 15,64%. Если я чуть-чуть завышаю процент, напишите об этом в комментариях, возможно, должны быть чуть-чуть другие расходы. Сколько же в Вильнюсе стоит кредит. И тут у нас статистика дает 3,79% средневзвешенные кредиты ипотечные в Вильнюсе. Это как бы несколько шокирует, тем не менее, это правда. 3,8% сегодня цена ипотечных кредитов в Вильнюсе. Чувствуете разницу между 15,64 и 3,8? Ну, я лично чувствую, она в 3,5 раза. И вот берем мы с вами такие кредиты. Первый взнос в Минске 30 800 долларов, в Вильнюсе 50 680. Это само по себе отдельная история, сколько нужно откладывать на такой взнос, сколько нужно не есть, не пить, собственно, не ходить в туалет, чтобы заплатить эти взносы. И тем не менее, мы их заплатили и начинаем жить в своем жилье, 70 квадратов, 70 там, и платить помесячно. Сколько же мы платим помесячно? Но в Беларуси, поскольку это льготный кредит, 567 долларов в месяц получилось у меня. В Вильнюсе в два раза больше. 1206 долларов. Вот такие вот как бы злодейские расценки. Но потом проходит 2 года, и уже в Беларуси этот платеж становится 1554 доллара. Уже заметно выше, чем у соседей на 300 долларов. То есть на 25% вообще-то так получается. Уже дороже. И что же дальше? Ну и суммарно при таких условиях за 20 лет, с учетом льготного кредита в первые 2 года, точнее, льготных ставок по кредиту, минская квартира обойдется в 380 тысяч долларов. С учетом переплаты по процентам 226 тысяч долларов. Ну да, на таких ставках вы переплатите за квартиру в 3 раза за 20 лет. Такие в Беларуси сегодня ставки. Что же у нас в Вильнюсе? В Вильнюсе все очень просто. Квартира почему-то стала дешевле, чем в Беларуси. Суммарная цена этой квартиры 340 тысяч долларов и переплата всего 86 тысяч 700. Вот такая вот странная математика как бы уже становится выгоднее в Вильнюсе, а это еще мы не пришли к зарплатам. Если пересчитать через среднюю зарплату, внимание, нетто, чтобы вы не говорили, чтобы разные злые люди не говорили о том, что вы же не посчитали налоги. Нет, посчитали, налоги отняли и в Вильнюсе, и в Минске. Так вот, в средних зарплатах нетто платеж ежемесячный в Вильнюсе был бы 66%. Но в Беларуси он был бы 151% от средней зарплаты. То есть надо не есть, не пить. Надо, ну, никак не покупать себе одежду, еще где-то брать, доплачивать. Но поскольку мы с вами решили, что это на семью из двух человек в обоих случаях, то в Вильнюсе это было бы 33% от дохода семьи из двух человек. Вполне посильная сумма, согласитесь, вот та самая треть дохода, да? А в Беларуси это было бы больше 70%. Но с учетом того, что мы тратим на еду 37,5% доходов, то, собственно говоря, все равно такой кредит взять нельзя. Здесь уже появляется самый-самый интересный вывод, что ипотечные кредиты в Вильнюсе доступны, ну, в общем, любому человеку, который работает за среднюю зарплату, а в Беларуси они доступны только очень ограниченному кругу населения. Вот такой получается у нас сегодня вывод из нашего урока математики. Ну, а поехали дальше.
1: Протягиваем

0: слухаць гісторыю пра тое, як выглядае крэдытаванне ў Літве і ў Беларусі, і параўноўваць кошт кватэр у Вільні і ў Мінску. Галоўны ў гэтай справе сёння блогер Александр Кнырович.
1: И тут нужно сделать некоторые замечания для того, чтобы быть с вами корректным. Потому что, конечно, за 20 лет, но мы с вами привыкли, что кредит несколько обесценивается, потому что есть инфляция, и становится чуть-чуть легче. И за счет инфляции, конечно, которая сегодня в Беларуси по последним статистическим данным в два раза выше, чем в Литве, то, конечно, белорусский кредит будет обесцениваться значительно быстрее, чем кредит литовский. И это породит разницу все-таки в 15% в пользу цены белорусской квартиры, если пересчитать через такие условные доллары, уже с учетом инфляции. И все равно окажется, что для литовца, для вильнюса квартира доступнее примерно в два раза, чем для белоруса. Но это замечание, конечно, работает при условии, если ваша зарплата растет, собственно, в таком же темпе. А последние годы, конечно, на последние лет 15 она регулярно отставала. И как бы будущее прогнозирование того, что будет с белорусской зарплатой и соотношением доллара, рубля и кредитных ставок в Беларуси фактически туманное. Очень трудно это делать. В Литве же это делать очень и очень легко. Там все прогнозируемо. Конечно, если России не придет в голову напасть именно на Литву. Надеюсь, что не придет. Так откуда же такая большая разница? Почему для литовца, для вильнюса, квартира в два раза практически доступнее, чем для белоруса, несмотря на разницу в ценах на квартиру. И тут, конечно, дело не в самом даже соотношении цены и средней зарплаты, хотя она тоже есть, но вы заметите, что это очень-очень похожий показатель. 11,5 лет, 12 с чем-то лет, хрен редьки не слаще, очень хорошо тут подходит. Конечно, разница в ставках ипотечного кредитования. Там 15, 14 или 13 в Беларуси и 3,8 в Литве. Вот в этой, в разнице этих ставок, конечно, и зарыта вся соль. Откуда она, спросите вы, берется? Тут как бы тоже просто. Если в Беларуси инфляция была официальная там 6%, неофициально она несколько побольше, насколько я понимаю, и по строительным работам она была процентов до 10, так вот как бы ставка кредитования, по которой, ставка рефинансирования, по которой Национальный банк раздает деньги коммерческим банкам, в Беларуси 9,25%, а потом еще 6%, либо 5% докручивают сами банки, это их маржа, это их заработок. В Литве банки зарабатывают меньше 2%. На этих деньгах, которые они раздают населению. То есть их заработок в три раза ниже, чем заработок белорусских банков. Я не шучу, аппетиты литовских банков в три раза ниже, чем аппетиты таких всех прям государственных, чаще всего белорусских банков. Конечно, ставка рефинансирования там что-то около 2%. Почему они такие разные? Просто потому, что инфляция в странах разная и прогноз по инфляции разный. И поэтому для того, чтобы сделать квартиры доступными для белорусов, их не надо строить за государственный счет, конечно. Провал на рынке строительства арендного жилья говорит о том, что у государства нет денег, чтобы строить жилье за свой счет. Их просто нет, они ниоткуда не возьмутся. Конечно, для того, чтобы сделать жилье доступным, должны быть очень низкие ипотечные ставки, как сейчас, собственно, в Литве и происходит. Для этого должна быть маленькая инфляция, а это дело, конечно, Национального банка. И для этого банки должны поумерить свои собственные аппетиты, до 2%. Но этого не будет. Почему же этого не будет? Просто потому, что Литва много лет назад сделала выбор в сторону Евросоюза, где есть понятные прозрачные правила, где есть нормы бюджетные, где независимый национальный банк и много-много чего еще, что и позволяет делать низкую инфляцию, устойчивые, собственно, евро и доступными кредиты на жилье. Беларусь же выбрала неизвестность. Известность. Известность в непредсказуемости. Кто мог предсказать, что Путин решит напасть на Украину и, собственно, решит гробить свою собственную экономику? Да никто. И вот такого Путина выбрал Лукашенко. У нас там большой рынок, у нас будет дешевый нефть и газ, и, собственно, мы будем в шоколаде. В шоколаде получается в два раза суммарная стоимость, если можно ввести такой показатель, доступность квартир в Беларуси ниже, чем в Литве. Вот тебе и весь результат твоего геополитического выбора.
0: Вы слухали блогера Александра Кнырович, які падзяліўся сваімі разлікамі на конт таго, дзе танней жыллё ў Вільні ці ў Мінску і з чым гэта звязана.
2: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
3: Далей у праграме Еўразум.
0: Пол збіраецца ў Мінск. Гэта будзе апошні візіт?
3: Звонок – это маловато. Запанкити, что там еще было? Это маловато. Хотелось бы встречи, неважно где, неважно на кольки хвилин, просто встреча.
4: Зеленые человечки у Даугавпилсе, ти такой махчима?
5: Такой проект возможен.
0: Встретимся после музычной паузы и новинок спорту.

0: Вітаю! Гэта навіны шоу-бізу. Ніколь Кідман вельмі хацела зняцца ў Дзюне, але Дэні Вільнёў ніколі не запрашае яе ў свае фільмы. Уладальніца Оскара нядаўна прызналася, што шкадуе пра тое, што рэжысёр ні разу не прапаноўваў ёй зняцца ў сваёй трылогіі паводле касмічнай сагі Френка Герберта. Пры гэтым актрыса прызналася, што насамрэч аддала б перавагу проста паглядзець гэтыя фільмы. Цытата: «Я б задавальненнем знялася ў працягу Дзюны, я дзюністка, я апантанная Дзюнай», сказала яна ў праграме «Вог», калі Сандра Булак спытала яе, чаму яна не здымаецца ў гэтай франшызе. Цытата: «Таму што Дэні ніколі не запрашае мяне здымацца ні ў адным са сваіх праектаў. Гэта вельмі засмучае», прызналася Кідман. Затым Булак, звертаючыся да Вільнёва праз камеру, пажартавала па тэлефону ёй. Але ўжо позна, бо выхад трэцяй і апошняй часткі Дзюны Дэні Вільнёва адбудзецца 18 снежня. 40-гадовы Роберт Паттынсон падзяліўся, што праз некалькі гадоў пасля здымак першага «Бэтмена» фізічная падрыхтоўка да працягу стала для яго прыкметна складанейшай. Пра гэта ён распавёў у інтэрв'ю GQ, кажучы пра вяртанне да ролі Бруса Уэйна. Цытата: «Я адчуваю свой узрост, калі шмат б'юся. Божа, гэта значна цяжэй, чым было раней», сказаў Паттынсон. Пры гэтым актор дадаў, што яму падабаецца працаваць над фільмам, і ён лічыць, што працяг атрымаецца выдатным. Паттынсон упершыню атрымаў ролю «Бэтмена» ў 2019 годзе, калі яму было 33 гады. Іронія ў тым, што версія «Бэтмена» ў выкананні Роберта Паттынсона першапачаткова задумвалася як больш маладая і нявопытная. Аднак праз працяглую працу над сіквелам акцёр ўжо дагнаў па ўзросце больш сталых версій героя, якіх сыгралі Бен Афлек і Крыстіан Бэйл. Вытворчасць «Бэтмена 2» пачалася толькі летам гэтага года. Ужо вядома, што ў фільме з'явіцца Скарлетт Йоханссон, Себастьян Стэн і Брайан Тайры Генры. Аднак падрабязнасці іх роляў пакуль трымаюць у сакрэце. Прэм'ера фільма некалькі разоў пераносілася. Першапачаткова «Бэтмен 2» павінен быў выйсці ў кастрычніку 27 года. Цяпер рэліз запланаваны на люты 28-го. Рэжысёры будучага дакументальнага фільма Disney Plus «Oasis Don't Look Back in Anger» Уилл Лаулес і Дылан Саутерн расказалі пра здымкі першага за 15 гадоў уз'яднання Ліэма і Ноэла Галагераў. У пачатку 2025 года рэжысёры атрымалі магчымасць зафіксаваць, як браты пачалі рэпетыцыі перад доўгачаканым сусветным турам «Oasis». Аднак самі яны не знаходзіліся ў рэпетыцыйнай зале, каб не ствараць дадатковай напружанасці. Паводле рэжысёраў, ніякай вялікай эмацыйнай сцэны падчас сустрэчы не адбылося. Цытата: «Гэта Галагеры, яны не будуць садзіцца і размаўляць пра свае эмоцыі», пажартаваў Саутерн. Замест гэтага браты адразу засяродзіліся на музыцы і пачалі перапрацоўваць свае хіты. Падчас тура напружанне паміж братамі таксама не знікла цалкам, але паводле рэжысёраў першы канцэрт у Кардыфе стаў важным момантам. Энергія тысячы фанатаў дапамагла канчаткова змяніць атмасферу. Цытата: «Нават калі вы самы цынічны чалавек у свеце, гэта вас усё роўна закране. Дарослыя мужчыны плакалі. Здавалася, людзям сапраўды быў патрэбны такі момант», успамінае Саутерн. «Oasis Don't Look Back in Anger» выйдзе на экранах IMAX і раскажа пра вяртанне гурта, якога фанаты чакалі 16 гадоў. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Недавний приезд у Москву керовника ЦРУ Джона Редклифа спорадил конспирологии про то, что в ближайший час Россия может напасть на одну из краин НАТО. И уласно Редклиф небыто пролетал попередить Москву про непримальность такого сценару.
2: Что правда, сами краины Балтии заявляют, что не бачат доказов того, что Москва рыхтуется до наупроства и конфронтации с НАТО. Однако протягивают умацовывать межи и не выключают погрозу у перспективе.
1: Але гэта палітыкі. А што на конт звычайных жыхароў, якія настроі пануюць у суседніх з намі краінах? Што яны думаюць пра напад з боку Беларусі? Ці атрымаецца Лукашэнку адвярцецца, калі Пуцін пойдзе вайной усё ж з боку нашай краіны?
2: У эфіры Еўрарадыё пры гэта празважаў літоўскі палітолог Гінтаўтас Мажэйкіс.
3: Удасца ли ему отвертеться, вот этот вопрос я слышу уже как минимум 5 лет. А еще больше, видимо, уже 12 лет. после 2014. Так что тут уже статистика говорит нам, что шанс, что он отвертится, довольно большой. Потому что иных вариантов мы не видим. Он почти всегда отверчивается и, обещая что-то, и делая действительно что-то. Например, бензин производя для России, для него вот эти два нефтеперерабатывающих завода очень важные козыри. Чем больше бьет Украина по нефтеперерабатывающей промышленности в России, тем более важна лукашенковская Беларусь, как шанс получить больше бензина. И поэтому у него появился козырь. Зачем я буду воевать? Я вам единственный, кто беспрерывно даю бензин. И всякие вот такие сказки он себе может себе позволить. Кроме того, Россия и без Беларуси, лукашенковской Беларуси, может организовывать всевозможные провокации путем использования тех же самых русскоговорящих украинцев, той же в Польше, в Германии, в Литве или в Эстонии, литовцев, которые есть некоторый процент, которые поддерживают, любят и Лукашенко, и Путина, если такие в Литве. Небольшой процент, но тем не менее они существуют. И тех же самых белорусов могут использовать, которые живут в Литве или в Польше. Подкупить всегда найдешь криминального преступника, который за деньги что-то там сделает, и обойтись без этих, исключить акты саботажа. И провокации таких невозможно. Но где я вижу проблему? Проблему я вижу в ту, которая выявилась особенно в Польше. Что Москва еще, кроме того, хочет раскрутить спираль ненависти, национальной ненависти. И то, что сейчас начали в Польше, я понимаю, там Волынскую резню, история, там преступления с той, с другой стороны, нужно что-то там выяснить. На уровне историков и на уровне разумных политиков это все понятно. Действительно нужно выяснить. Например, и мы в Литве с поляками выясняли, и с евреями выясняли, сколько тут евреям памятников поставили, и своих преступников, не всех, видимо, но многих осудили или даже посадили. Но это все правильно. Но дело в том, что еще существует общество, которое само раскручивает ненависть. И там нужно только подтолкнуть. Только подтолкнуть, нужно найти провокаторов, которые подтолкнут, например, ненависть по отношению поляков к украинцам. И кто может подтолкнуть? Любой подкупленный украинец, литовец, белорус, поляк. Они тоже могут участвовать в раскручивании спирали ненависти. Задача же политиков – останавливать эту спираль ненависти. То есть вместо того, чтобы раскручивать, как Дональд Туск говорит, нужно наоборот искать, каким образом остановить эту спираль ненависти. И я тут всегда тоже думаю, какая спираль ненависти может быть раскручена в Литве. Но по отношению к России, к путинистам, тут остановить невозможно. Естественно, что путинистов все больше ненавидят. Но в принципе, это уже ты не можешь публично сказать, уважайте, любите путинистов в Литве. Но дело в том, поэтому я эту проблему как бы откладываю. Но я вижу другую проблему, о которой мы с вами говорили многие уже долгое время, я писал об этом, некоторые литовские историки писали, это литвинов, проблема литвинов, литвинизма. Кто есть кто? Кто кого уважает, кто лучше, кто хуже? Вот эта басня про лучших и худших литовцев, вот эта вся мифология может послужить инструментом раскручивания взаимной ненависти. Но пока этот механизм не сработал, он как бы вяло работал. Некоторое время литовские спецслужбы, я знаю, что поддались вот этой риторике подозрение, не ненависть, а подозрение. Но из риторики подозрения всегда может возникнуть и риторика ненависти. Тем не менее, вот этот процесс смогли в Литве остановить. Сейчас раскручивается, пытаются раскрутить такую спираль ненависти к мусульманам в Литве. Но это для меня это полное безумие, потому что все больше мигрантов мусульман в Литве. Ну, это понятно, из всего мира они приезжают очень много. Если, ну, в год приезжает, ну, мне трудно даже сказать, например, есть такой город Шиуле, то там обнаруживается под 30, там город 100 тысяч, и сейчас добавилось еще 30 тысяч новых жителей, все удивляются, откуда. А это мигранты, которых различные компании вызвали как водителей фур и тому подобное, их зарегистрировали в этом городе. Большинство из них мусульман. И в Каунасе то же самое. И тут вдруг литовские националисты, я не знаю, кто их подыскивает, начали раскручивать страх, что мусульмане являются очень агрессивной религией. И, естественно, среди мусульман найдется один, другой, тоже агрессивный. Ну и понеслось. Но, правда, в Литве очень такой есть закон, что за разжигание религиозной, этнической и расовой ненависти, за открытое публичное разжигание 3 года тюрьмы. Ну, не сразу, там сначала предупреждение, там штрафы, долгая возня. Но, в принципе, этот закон действует. По нему проходит множество дел. Не только путинистов, но и литовских националистов они попадают. Таким образом, можно вот эту спираль можно приостановить. Ее нельзя остановить, спираль ненависти, но приостановить, осложнить действие вот этой спирали ненависти можно. Дело в том, что сейчас оканчиваю, что эскалация, о которой мы все время подозреваем, это эскалация через дроны. Эскалация через дроны, ну да, прилетит там 10 килограммов тротила, там взорвет, нехорошо. Что-то там сожгет, но проблема, действительно проблема. Но это в то же самое и шанс для Литвы купить новое себе ПВО, что-то приобрести. Давно пора. Вот. Путин может послужить очень хорошим инструментом для развития литовского ПВО, а то мало ему внимания уделяет. Но где я вижу более или ровную опасность, это всевозможные раскручивания спиралей ненависти, которые тоже являются гибридной атакой, но не такой, что и путинизм пропагирует Путина. Нет, а именно стравливает белорусов, например, с литовцами.
1: Одним из сценариев нападу России называют высадку зеленых человечков у Даугавпилсе. Они прилетят ратовать русскомовное население Латвии по крымским сценариям. Вот что про это думает Гинтаутас Мажейкис.
3: Ну да, тут старые сценарии. Такие сценарии прорабатываются. Сувалский сценарий или Нарвский, Даугавпилский сценарий. Они различные. Сувалский – это открытая агрессия. Оправдать ее очень сложно будет, и поэтому она как бы и дает шанс большой для подсоединения Калининградской области к Беларуси, но с другой стороны там куча проблем, согласится ли Лукашенко, открытая агрессия, польская армия там и всякие всевозможные. Поэтому Сувалский коридор такой очень проблематичный, я бы сказал. В то же время вот этот кейс или Даугавпилсе или Нарве, да, вот тут рассматривается. Я был и в Даугавпилсе, и в Нарве. По моему сравнению, Даугавпилс намного в более опасном положении. Я в Нарве, ну, мало там с кем встречался, но я не видел там очень много проактивных, пророссийских русских. Там есть антироссийские русские тоже, те русские, которые никогда не хотят путинскую Россию. Если думают, что Нарва, русские Нарвы, тут побежит Путину, то они очень ошибаются. Множество русских из Нарвы могут, тут гадать надо, сражаться против Путина. Поэтому тут непонятно. То же самое, как ситуация Дамблпилса. Я со многими латышскими исследователями и русскими из Литвы говорил о Даугавпилсе. Там действительно много проблем. Социальных проблем, идеологических проблем. Там очень сильная путинская пропаганда и все остальное. Действительно, вот я бы сказал, это наиболее уязвимая в балтийских странах точка. Будет ли там агрессия? И иногда говорят, что будет вот зеленые человечки, как в Крыму. Я с этим не согласен. Во-первых, считают дураками Путина и Кремль. Они тоже не делают таких же сценариев. Всегда изобретают нечто новое, придумывают нечто новое. Второе – это объявление Тандавгавпилской Народной Республики. Я не уверен, что это сработает. Если бы такие тенденции были, это Даугавпилская республика народная появилась еще в 2014 году на подъеме вот этих всех выдуманных республик народных. Поскольку все это не сложилось, значит, нету таких социальных условий, криминальных таких условий нету. И кроме того, если вот, например, почитать украинских аналитиков, которые вот рассказывают подробно про 2014 год и что произошло в Луганске и Донецке, то там указывает очень важную деталь вхождения так называемых переодетых солдат или каких-то преступных банд, конечно, под руководством, опять же, российских военных, именно в эти города, в эти части. И я очень хорошо помню про первые сражения, где участвовали сразу же российские войска. Поэтому тут придумать то, что нечаянно в Даугавпилс войдет там какая-то полдивизии российской, я не вижу вообще никаких вариантов. Поэтому ровно так же точно не будет. Но то, что в Даугавпилсе может быть раскручена спираль ненависти, о которой я говорил, взаимной вражды, то да, видимо, такой проект возможен.
1: У эфиры Еврорадио был литовский политолог Гинтаутас Мажейкис. Он прокомментовал вероятность сценара, поводле якого у Латвии высадятся зеленые человечки, каб выратовать русскомовное насельство краины. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Конфлікт поміж Сергеєм Тихановським і виданням «Наша Ніва» вилівся у широку дискусію у білоруським демократичним осяроддзі і у шерагах незалежних журналістів. Що стало причиною цього конфлікту, як він впливає на Світлану Тихановську і чому війну з пресою немагчимо виграти? Про все це почуємо у коментарі Яни Запольської.
2: Коментар рації.
3: Початок конфлікту поклав матеріал на сайті «Наша Ніва». Заголовок обвящав: Тихановський з розмахом зустрів день народина у Лос-Анджелесі. Були політв'язень покриудився. Ён палічув, що слово «розмах» намякає на несумленные доходи і почав доводить, що на святкаванні було каля полсотні гостей. Потратив ён усяго 130 доляров на напої, а живе ён на легальний заробок від ютуб-канала. На здим как и сапраўды был звычайный день народинов, без аніякага размаху. Абсолютно, что правда, у своим стиле Тихановский назвал выданне, цитую, инфопомылькой. Аналитика Александра Класковского ён назвал клоуном, а позней и журналистку Вольху Лойку клоунесой. Больш за тое, Тихановский обвястил сбор злоуживання у журналистов, каб скардзіцца заходним донорам и патрабаваць скарачэння грантов для шэрагу СМІ. Гэты паход супраць медыяў нечакана знайшоў водгук і ў шэрагах сяброў аб'яднанага пераходнага кабінету. Прадстаўнік па нацыянальным адраджэнні Павел Барковскі напісаў, што можа варта папрасіць Еўракамісію скараціць датацыі для беларускіх медыя, а гэта, піша ён, каля 15 мільёнаў еўра ў год. Маўляў, заеліся. Барковскі назваў гэта карысным дарвінізмам, які нібыта очистить пресу от пены. Реакция значной частки белорусского демократичного осяроддзя была вострой. Спробы примусить СМИ писать, як треба, вельми нагадывают методы того самого режима, с яким демократичные силы змагаются. Замирить баки поспробовал политики былы политвязень Миколай Статкевич. Ён пораил Тихановскому учиться спокойно примать критику, бо гэта обовязковая якость для демократичного лидера, а нашей Ниве позбягать зняважливых словов. Галоуны дарацца Светланы Тихановской Франак Вячорка спробовал так само сгладить вухлы, заявивши, что официальная позиция офиса у подтримку свободных медиа застается непохисной, а выказывание Сергея – это приватное меркование особного человека. Аналитик Вадим Мажейка додае: Сергей Тихановский – вольный гулец, ён не уваживает ходить у официальные структуры, тому едность демократичных сил не разборится, а открытые спрешки – это норма для демократии. Эксперты так само сходятся у думцы, что имиджу Светланы Тихановской с гэтага боку ничего не погрожая, яна признанная у свете лидерка. А ці здольны подобный поход на прессу у вугуле медь поспех? История показывая, что не. У демократичным свете доноры выделяют гроши на подставе шматгадовой экспертизы и принципов редакционной независимости, а не поводля скаргов покрюдженных политиков. И, как отзначая аналитик Александр Класковский, Тихановский тут не перший. У 2022 годе Вероника Цапкала уже потребовала створить комитет по контролю за СМИ, что скончилось полным пшиком и стратой яе уласного имиджу. Соправдная политичная сталость вымирается с дольностью приймать критику равнодушно, поважаючи свободу слова як базовую каштовность будучей Беларуси. Хоть наша Нива от початку конфликту и не повела, на мою думку, себе абсолютно этично, уживаючи у тым лику термины «лабуда» да іншая подобное, тым не менш СМИ, якое теперь функционуя у Литве, мае право самостойно формировать свою редакцийную политику, існуючи у межах принятых европейских и демократичных каштоўнасцяў. Яна Запольская, Беларуская радыорацыя.
2: Каментар рацыі.

0: Раніца з рацією суботу і ближайші 6 хвилин про політику і історію. 30 годів тому Білорусь могла пойти по європейським шляху розвиття. 5 вересня 1996 года в Верховном Совете Республики Беларусь была распочата процедура импичменту Александру Лукашенку, але позднее сорвали импичмент российские миротворцы, говорит сябра консервативно-христианской партии БНФ, депутат Верховного Совета 12-го скликания Юрась Беленький.
1: Реальный шанец сапраўды был, никто не спрашивает. Это одна речь. Причина, чему импичмент это обещался, как раз тому, что уже 2 года шло знищение институций демократии в Беларуси. Лукашенко с помощью российских спецслужб. Вот в чем причина. Это уже было логичное действие, как спынить этот процесс ликвидации относной демократии в Беларуси. То есть это разные заявы.
2: 70 депутатов подписались под импичментом. Это великая колькость. Чему не отрымалось, как вы лечите?
1: Не отрымалось потому, что в парламенте не было депутатов Белорусского народного фронта. Я думаю, как там был хотя бы один человек, то ситуация поменялась. Могу сгадать такой эпизод. Мы стояли на площади, а там заседали депутаты 13-го скликания, якія ставілі на мэту правядзення імпічмента. І я, маючы пасведчанне депутата 12-го склікання, што не давала мне права ўвайсці ў будынак парламента, а гэта ўжо позна было, я падыхожу, паказваю гэта пасведчанне, і мяне міліцыя прапускае. Падымаюся па лесвіцы, мяне даганяе мой былы калега па парламенту 12-го склікання, депутат Самаш, і он так званая гаспадарчая номенклатура быў. Скараговорка, я кажу, прывітанне. Ад каго прывітанне? Ад Лукашэнкі. То есть у рэальным часе адсочвалі, што там адбывалася. І не перашкодзілі, каб я прайшоў у будынак парламента. Я падняўся, там быў Шлындзікаў, быў Карпенка, ще былі депутаты. Я вот поглядзеў саму працэдуру, як яны там абмяркоўвалі это пытанне. И я тогда уже зразумел, что это будет провал.
2: Вось, менавіта, что вас насцярожило у гэтым абмеркаванні, что вы зразумели, что будет провал?
1: Это было ясное бачанне ситуации. До этого я был в парламенте 5.5 года. Мы, позиция БНФ, постоянно обмерковывали пытанні. У нас была усталяваная процедура. И в связи с тем, что динамика была такая, вот, что треба было вельми имкливо часом принимать решение, с таким разумением, с такими навыками мы и працавали. А тут я бачу зусім іншае. Бачу, сидят люди, некий дискуссийный клуб, и реально у них, бачу, нема ни плана, что-то такое, знаете, аморфное. Ситуация была такая, что треба было рашучись принимать решение, деньги и досягать поставленной меты.
2: Ну, але тем не менее, импичмент подписали 70 депутатов. Головное, то они сделали.
1: Как подписали, потом на них натиснули, они откликали. Каб досягнуть перелому у такой ситуации, треба было наявность людей, которые имели политическую волю и ведали, как эту политическую волю реализовать. Как раз там я этого не побачу. Бывший эпизод один, который меня уразил. Был такой зворот, как бы вот от людей на площади до шары.
2: А люди стояли на площади, пробачьте, перебиваю вас.
1: На площади, их никто не разгонял. Я же вам кажу, ситуация была такая уже, вот, на волоску висела, что некий такой лист подписали до Шарецкой, не помню, кто инициатором был. Ну, нормально бы там был лист. Это был у той день, когда Шарецкая выгнали с Дроздов. Мне дали адрес, я еду уже до Шарецкого на квартиру, приезжаю по адресу, телефоную у двери, Шарецкий отчиняет дверь, и он надзвичай сполоханный, за спиной жонка его, вельми в сполоханном таким стане. Я прохожу, и он не пришел в норму, вот в таким вот узбудженном неким стане. Кажу, вот добро, вот зараз мы вина выпьем. Я ему кажу, я за рулем, я не могу вино пить. А он не, как бы не чуя меня. Ты стоишь в клянке там, это, вот это мне грузины подарили, хорошее вино. С третьего раза только, и он бы утямил. И тут же починаю рассказывать, каже, сегодня, каже, зраница, этого вечера я был, его выгнали там с Дроздов. И он рассказывает, зраница, каже, мне покликал до себе в резиденцию Лукашенко, и каже, надо поговорить. И показывает, пошли на Лужайку. А я ему говорю, а что мы здесь вот не можем поговорить? А Лукашенко показывает на особистую Ахову, а ну трошка там дали стоит. Вот, это ж ко мне приставили. Я так ураженный был, коли формально разглядать. Президент краины, а до яго нехто приставил людей, у присутности яких он боится размовлять. Вышли они там на Лужайку, но это беспредметно, как я зрозумел. Была размова. Потом мы выяснили, это были офицеры ФСБ. Самое цікавое, кто был приставлен до Лукашенко, кто реально имел уладу тогда у Беларуси, и может и позднее. Але особливо в этот переломный час. Тут легко как бы считается, и этот десант, как тогда назвали, Чернобыль строил Селезнев. И потом запущенные механизмы компромату на певных подписантов этого вот листа, стали люди откликать подписи, на их тисканули, а оказывается, спецслужбы КДБ, отповедно Российской Федерации, бо это фактически одно и то же было тогда, имели компроматы и ужили эти механизмы компромат, как примусить депутату откликать подписи. Я кажу, проблема, конечно, началась еще тогда, когда все сделали, как у парламенте 13-го скакания не было депутатов от БНФ. Людей, которые имели и досвид колоссально политичный, имели вот этот инструментарий, как робить, что робить и как поводить себя в таких ситуациях.
2: Вы згодны, что спроба импичменту и наступный референдум стали поворотным пунктом, який на долгие годы вызначил политический курс страны?
1: Поворотным пунктом стало сбитие депутатов у 95-м годе. Было фактично ликвидована одна из галин улады, а именовито законодавчий представнейший орган силовым методом. Это называется однозначно державный переворот.
0: 30 гадоў таму ў Верховным Савеце была распачата працэдура імпічменту Александру Лукашэнку пад ціскам расійскага кіраўніцтва старшыня Верховнага Савета Сямён Шарэцкі і старшыня Канстытуцыйнага суда Валерый Ціхіня падпісалі пагадненне з Лукашэнкам, і яно спыніла працэдуру з усімі далейшымі наступствамі.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Часом не до закону. Программа у Владимира Лапцевича.
2: Добрый день. В вашей увазе огляд фактов политических репрессий в Беларуси, порушения у закона, ци вычварэнского разумения его, с боку представников лукашенковской улады, про что стало вядома на гэтым тыдні. 26-годового Менчука Петра Осипенко, які працював у Державном комитете судовых экспертиз и оперативной мытни, осудили на 16 годов колонии узмоцненного режиму. Его признали виноватым поводле трех политических артикулов. Активный удел у деяниях, якія грубо порушают громадский порядок, образу белорусского диктатора и здрады державе. Что конкретно следство полечило злочинством у упадку молодого человека, невядома. Подробязности обвинувачивания у открытым доступе не поведомлялися. У Менску 24-годового Микиту Михадюка, який родом з Осіповічаў, осудили за нібыта замах на садзейнічанне экстремистской деятельности. После школы у Осіповіча хлопец переехал в столицу и поступил на дзённое бюджетное отделение Белорусского державного технологичного университета. Он научился на факультете химической технологии и техники. Судовый процесс над Михадюком прошел у Менском городском суде. Хлопцу присудили так званую хатнюю химию. 49-годового жыхара Новополоска осудили за образу белорусского диктатора. И он был затриманы несколько месяцев тому и смещены у Витебске СИЗА-2. Суд приговорил его до 3 года обмежевания воли без накирования у поправчую установу открытого типа. Что конкретно ему ставили у вину, покуль невядома. Менский городский суд вынес присуд 33-годовой Светлане Дяудера. Женщину судили поводле артикула об содейничании экстремистской деятельности. С 2025 года Дяудера працевала редактором у Державном выдавестве «Адукация и выхование». Светлане, вероятно, присудили так званую «хатнюю химию». Следчий комитет Беларуси 4 вересня поведомил про початок специальной вытворчести у дочинении до белоруса Андрея Заяншковского. Ему инкриминуть распаливание расовой, национальной, религийной або иншей социальной вооружести, организацию и подрыхтовку деяния, якія грубо порушают громадский порядок, альбо активный удел у их, образу и поклёп на белорусского диктатора и образу представника улады. Андрея запрашивают вернуться в Беларусь и заявиться у Гродинске межрайонный отдел следшего комитета. Былому политзняволенному и правооборонцу Вясны Уладю Лапковичу, якого у снежня минулого года выдворили из Беларуси, заборонили выезд с краины. На адрес его регистрации у Менску пришли документы, згодно с якими суд увел обмежевание на выезд с Беларуси. Причина – несплата штрафу по криминальной справе Вясны, поводле якой Лапковича судили до 7 годов зняволення, а позднее помиловали. Правоабаронцам стало вядома, что в Могилеве наприканці жнівня силовики наведвалися до могилевцев, якія ездили у Евразвяз. У другой полове жнівня зафиксовано некалькі випадков, калі супрацовники КДБ приходили до могилевцев с пиратрусами и питаннями. Особливую цікавість выкликали люди, якія недавно вернулися с краин Евразвяза. Силовики высветляли, чим яны займалися за мяжой и ці контактовали с представниками белорусского демократичного руху. Не обошлося и без вивушення особистого лишбового життя. Супрацовников КДБ цікавили смартфоны могилевцев. Прилады проглядали у присутности владельников. Лукашенковские влады узмацняют тиск на людей, связанных с Европейским гуманитарным университетом, який после вымушенного переезда с Беларуси працуя у Вильни. Переслед закраная не только студентов и інших представников университета, которые находятся за мяжой, але и их свояков у Беларуси. Про это заявила правооборонная организация Amnesty International. У некоторых выпадках тиск оказывается на свояков студентов. От них потребуют, как яны переконали своих близких спынить навучание у ЕГУ и вернуться в Беларусь. Былый политвязень расповел про пропанову силовиков поехать на российско-украинскую войну. После вызволения он повинен был стать на улик у милиции. Там ему запропоновали терминово уладковаться на працу. Покуль он этого не зробит, ему довелось об что дня проезжать в милицию и отзначаться. Однако инспектор пропановал ему нешаканный выход с ситуации – поехать на войну во Украине. Экс-политвязень отказал, что это наймитство и за его предугледженная криминальная отказность. Але инспектор запевнивал, что в выпадку удела у войне все можно будет вырешить. Камітэт дзяржаўнай бяспекі абнавіў спіс асоб датычных да тэрарыстычнай дзейнасці. У яго дадалі яшчэ аднаго беларуса Мірослава Бандарэнку 1998 года нараджэння. Падставай для ўключэння ў пералік стаў прысуд суда аб прызнанні яго вінаватым у закліках да дзеянняў, накіраваных на прычыненне шкоды нацыянальнай бяспецы Беларусі. Цяпер у так званым тэрарыстычным спісе 1470 чалавек, з якіх 719 грамадзяне Беларусі. МУЗ Беларусі абнавіла пералік грамадзян Беларусі, замежных грамадзян або асоб без грамадзянства, якія маюць дачыненне да экстрэмісцкай дзейнасці. У так званы спіс экстрэмістаў дадалі яшчэ 52 прозвішчы. Цяпер у ім 6887 чалавек. Сярод іх грамадзянін Украіны Юрый Малькевіч, асуджаны за нібыта агентурную дзейнасць. Кнігу «Вяртанне на радзіму», вершы, пераклады, зацемкі, аўтарства бабруйчаніна Анатоля Санатенкі, суд Ленінскага района Магілёва абвесціў экстрэмісцкай. Сваё рашэнне адносна кнігі, выпушчанай 10 гадоў таму выдавецтвам «Галіяфы», суд у Магілёве прыняў 1 верасня гэтага года. Анатоль Санатенка дагэтуль жыве ў Бабруйску. Быў галоўным рэдактарам «Бабруйскага кур'ера». Як паэт, празаік і драматург публікаваўся ў мясцовым, рэспубліканскім, а таксама расійскім друку. Такими былі некаторыя з падзей, калі не да законаў, пра якія мы даведаліся на гэтым тыдні, чарговым тыдні бяспраўя і цемрашальства, якое пануе цяпер у Беларусі. Агляд складзены, грунтуючыся на паведамленнях як незалежных крыніц, так і пра ўладных інфармацыйных рэсурсаў.
1: Часам не да закону. Праграма Уладзіміра Лапцэвіча.

0: Раніца з рацією у суботу і сумна історія. 50-годовий жихар Мєнську Дзяніс Нікітік осліп після побоїв силовиками у 22-м році. Ён не приймав удзелу ў рэвалюцыі 20-го года, проста жыў у кватэры сястры, якая з'ехала з сям'ёй за мяжу з-за пераследу. І ў яе кватэру прыехала міліцыя з ператрусам. Расказывае яго бабуля-амерыканка Зося Сцігала, якая са сваёй дачкой, маці Дзяніса, жыве ў Амерыцы.
1: У меня большая беда. Мой внук 50 лет, было 4 февраля. Он ослеп. Мы сейчас готовим его к операции, хотя бы у него один глаз видел. У него какая-то такая катаракта на 100 тысяч человек больных. Один такой случай. У него растянутая оболочка глаза. И его с маленького года он на учете. Сначала сказали, что у него глаукома врожденная. Проверили нас всех, ни у кого нет. У Наталиной бабушки, сибирской бабушки, брала глаукома. И она ослепла перед смертью, хотя она рано умерла. Потом она у нас ни у кого нету, не обнаружили. И до 15 лет он был на контроле в Москве и в Минске. А потом все, очки снял, и все было хорошо. И вот его арестовали, Сержука шукали. Пришли трое или двое. И его дико избили и по голове, ограбили, ограбили мои деньги. Я хочу в международный суд подать. Ограбили мои, я себе там на похороны оставила деньги. Они там были 700, были в евро, в долларах, все. У меня была коллекция флагов. Английский, американский, канадский, польский. Вышитые флаги, настоящие. И наш белорусский был. Это все было мое. Посчитали, что это Сержука. Его книжки забрали, его кассеты забрали. А моего внука избили. Завезли в этом стакане, продержали. Двое суток вообще его не дали ни спать, ничего. Он был весь избитый. А ему нельзя было ни расстраиваться, ни нервничать. Все это подействует на эту глаукому. И он от этого случая стал слепнуть, а сейчас совсем ослеп. Он имеет высшее образование, искусствовед. Работал реставратором в музее.
2: А как его прозвище вашего внука?
1: Денис Нікітік. Он окончил этот клёк наш, институт культуры, искусствовед.
2: Его выпустили, не затримали?
1: 15 суток ему дали ни за что, избили дико. Тут приехала Наталья, пошла и хотела дать кауцию.
2: Это дочка ваша?
1: Моя.
2: А дочке вашей кольки году?
1: 73 в этом году будет. Она с 53-го года. С ними поругалась там как следует, а он ей передал. Не знаю, свидание давали, что сказал, мама, ничего не плати. Ты заплатишь, и меня еще добавят. Могут не выпустить. Он 15 суток отсидел. И там били на Окрестина. Через 15 суток его выпустили. Не отдали ни телефон, ни документы, ничего. И паспорт задержали. Хай сам придет. Это значит, не выпустят еще раз. Это еще получит. Она говорит, мой сын не придет больше. Паша там поругала все документы и все, что там. Я вообще не знаю, что они ограбили, потому что он всех моих вещей не знал. В мою комнату влезли.
2: Выпустили после 15 и не чапают его больше.
1: Наталья сказала, я вас найду из-под земли, которые били. Ну, я бил. Она говорит, придет время, что ты сядешь и надолго сядешь. И никогда тут не будешь царствовать. Я говорю, я тебя не боюсь.
2: Это милиция била? Милиция?
1: Ну, во Фрунзенском РОВД. Когда туда его привезли. Там его еще двое суток держали и били. А потом на Окрестина, туда.
2: А били за что? Что они пытали?
1: Ни за что. Они не говорили за что. Мордой вниз и все, и грабили, что хотели.
2: Уже,
1: да. И самое главное, что он после этих побоев начал болеть, болеть. И в конце концов ослеп. Еще били по голове. Весь черный был в синяках.
2: Это коли было? В який год было?
1: В 22-м году. Ну, я как раз с женкой разошелся. И уже жив там.
2: Жив он у внучки вашей.
1: Мой внук в квартире своей сестры Виолетты. Это в этой квартире он живет.
0: Спадарыні Зосі 95 гадоў, за 32 гады ў Амерыцы яна не стала менш любіць Беларусь, але яна сённяшнюю агрэсіўную, жорсткую Беларусь адмаўляецца разумець.

0: Тут живе Беларусь.
1: Раніца з рацыяй і застанемся з беларускім тэатрам. У Беластоку працягваюцца рэпетыцыі спектакля «Чырвоны крыж» паводле аднайменнага рамана Сашы Філіпенкі. Пастаноўку рыхтуе тэатр «Прыехалі», створаны беларускімі артыстамі, якія пасля ад'езду з Беларусі працягваюць працаваць у Польшчы. Прэміра адбудзецца 16 верасня ў НЕ-тэатр, другі паказ наступнага дня 17 верасня. Рэжысёр спектакля Александр Янджаевский, у ролях Настасья Сухоносик и Василь Дашкевич. Поводле режиссера спектакль «Червоный крыж» для его мае и особистое значение.
2: Семью моего батьки выслали до Казахстана. И он там уже народился, потому что бабка тяжарная поехала. И потом им дозволили в 56-м году вернуться после смерти Сталина. И это та самая история, как усатая пошвара сидела у Москве, и она такая: а давай вот вышлем до Казахстана, до Сибири, там, несколько тысяч людей. Это спектакль то же самое про то. Когда приходит лист и об том, что у нас есть списы военнополонных, там 2000, а Кремль просто отказывает, а нас это не тикает. Про эту машину, якая просто шла наперед и ломала человечьи лёсы под своими колами.

0: Рация с Нівой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
1: Проверка для усіх. Вітаю, шановных слухачов. Давно ведомо, что люди выявляются наибольш выразно менавіта в критичных и тяжких ситуациях. Коли прикладом тоне корабель, одни імкнуться зробить максимально, каб уратовать життё ближним. Вядомые и описанные приклады невероятного самоахвярования и мужности, а іншие готовые скакать по трупах, каб только уратоваться самым, кожной ценой, не глядячи на гибель и стан навокольных. Некалі светлой памяти городенский святар Виктор Данилов у своих казаннях любил притачать такий приклад. У одним шильным натовпе все люди стерогаются и заховываются так, каб никто им не наступил на ногу. У іншим таким же тлуме люди всяляк думают про то, каб не наступить на ноги інших. Як вы меркуете, у яким з гэтых натовпов будзе менш пашкоджаных ступняў? Рытарычна запытваў наш святар. И отказ быў, конечно, відавочны. Добра памятаю асабіста, як маладыя хлопцы выявлялі свае характары ў непростых умовах службы ў савецкім войску. Ужо праз пару тыдняў супольнага побыту ў суровых умовах вайсковых рэалій стасункаў становілася зразумелым, хто можа цябе падтрымаць і хто стане тваім надзейным сябрам. И наадварот, от кого варта чакать подлости, стукацтва и кого лепш трыматься подалей. Во умовах турэмнага зняволення такие психологичные катализаторы спрацовываются еще хутчэй. Про гэта шмат рассказывают тыя политвязни, яким уже пашчастило выйсці за кратаў, ці у выніку отбыцця всяго термину, ці до терминового вызвалення и вырваться с кіпцюроў ГПУ. Экстремальные умовы хутка скануюць и выявляюць характары и сутность людей. С 2020 года беларуская нация опынулася на критичной мяжи выживания и захавання. За 6 надзвычайных и пакутлівых годов масштаб репрессий закрануў большиню насельников Беларуси. Сотки тысяч опынулися в змушанной эміграции. Іншие сотки тысяч мусять неяк выживать у родной краине в экстремальных умовах тотального сачэння, пераследу и позбавления усяляких громадянских правов. Некалі историки будут писать и выдавать шматомные доследования политических репрессий в Беларуси 21-го стагоддзя. А покуль люди імкнутся выжить, знаходящиеся и тыя ж политвязни в нелюдских умовах. Не солодкий хлеб эмигранта, а дарванность от коранёв у значной ступени пераутварая человека у приставку тиканчаток. Не все знаходят себе в океане новой просторы, зусім іншых умовов и правилов захавання и снавання дейности. Особливо тяжко людям старейшего поколения, яким амаль немагчыма працаваць поволе своей ранейшей профессии. Уже тяжко атрымаць некую новую квалификацию и займець у іншародным грамадстве годное становище. Аналогичное тому, якое некалі имели на родиме. За окресленный час повстала просьба разностайных структуров и организаций, якія займаются у той ці інший способ допомогой и подтримкой потерпелых и репрессованных. Некоторые из них мають устойливую репутацию, іншие зусім новые и маловядомые. Натурально, что масштаб и охоп пераследом тысяч суайчинников покликал рост таких специфичных институтов и механизмов допомоги. Але, каже народная мудрость, одни плачут, а іншие скачут. С каждым годом возникает все большая колькость разных фальшивых и паразитичных структуров, небыто допомоги потерпелым. Побач с теми, кто ахвярно и сумленно допомагая потерпелым усими махшимыми способами, снова дают розные шуканцы и махляры, якія небыто мацуют белорусскую громадянскую супольность, а на сам рэч паразитуют и наживаются на бяде інших. Расте и уразливость некоторых старых организаций. Амаль паўсюлю оппозицийных и громадских структурах отбывается утечка важной информации. И причина такого не только в техничной вынаходливости, разностайных спецслужбов и хакерских атаках. Наибольш спрацовывая якраз человечий фактор. Цікалі казаць простыми словами, мэтны зліў. Перадача уразлівай інфармацыі дзяржаўным органам Беларусі, якія вядуць і працягваюць рэпрэсіі. Такія факты зафіксаваныя практычна ва ўсіх арганізацыях. Такая рэальнасць часу. І таму на кожную структуру, на кожнага асобнага чалавека трэба глядзець не па словах і гучных дэкларацыях, а толькі па пладах, их надзейнасці. Владимир Хельманович для беларускага Радио Рация.
0: Рация з Нівай. Супольный проект Радио Рация и тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.
2: Гэта Радио Рация. Слухайте нас у інтернеце. Рация.com.

0: Беларуская радіорація пропонує.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радіорації. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталем Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталем Цыганковым.
3: А что в ближайших новинах на Радио Рация? Новый раунд перемова по Украине не принесе прорыву, личить выдание Bloomberg. Притулок для белоруса у Вильни отзначает шостую годовину. На подляжше сегодня читают дяды Адама Мицкевича. Больше скажет Анжелика Ляльковская уже про три хвилины.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Малярия на Полесье. Знищение лесов. Найкоротейшие дни в житті.
0: Белорусская пресса 100 год тому.
1: Сатиричный часопис «Маланка», який выдавался у Вильне, у 1926 годе опубликовал жартовливый текст на лекции географии. Наставник поляк, вучни белорусы. Вучитель, рассказывая вучням о Полесье, между иншим, каже, что там климат нездоровый, пануя малярия. Вучни. «Паня вучитель, а як давно там гэты пан маляр пануя?» Вучитель, вы, видочне, не разумеете, то не пан, не чловек, а фебра. Вучне меж собою, чу? Яну, каже, гэта хварба. Гэта, видать, там жоўтая, при таким климате, як ржа.
0: Беларусы у міжваенным друку.
1: Газета «Советская Беларусь» у 1922 годе критикует становище лесов. Значно горш стоит справа с лесами, которые складают добробыт нашего краю. Выдатные мазырские лесы, которые сейчас находятся в заняпаде, погрожают перевернуть мазырский повет в песочный пустыр и обесценить богатство нашего краю. Те личбы, которые у нас маются, кажут о поступовом изничтожении наших лесов, что может подорвать одну з грунтовных галинов нашей господарки. Народный комиссариат землеробства запропоновал разглядеть з'езду шерах мероприятий в збережении лесов, которые играют одну з головнейших ролей у нашем державном будовництве.
0: Беларусь у Интербельме.
1: Куток разрывок у часописи «Шлях молодей» за 1935 год пропонуя наступная задача. Номер один. Какие наикоротейшие дни у человечем житти? Номер два. У которым месяцы женщины найменш говорить? Отказы. Номер один. День на родин и день смерти. Номер два. У лютым, бо мая 28 дней.
0: Гартаем архивную прессу со Стасем Дедерком.

0: с литературой.
1: Жарсти Короткевича. Спектакль с такой назвой покажуть у Варшаве. Теперь над постановкой працуют усяго два человеки. Алена Боярова и Василь Дранько-Майсюк. Гэтая постановка закраная розные пытанні. От ставлення коллег-письменника до его славы и до того, как советская система спробовала приручить творцу.
2: Мы с Аленой Бояровой будем ладить у цудовной краме «Вырай». А 19.00 спектакль под назвой «Жарсти Короткевича». И, конечно, этот спектакль будет цікавы не только аматорам Владимира Семеновича Короткевича, а и вогуле усім белорусам, потому что этот спектакль вучит нас тому, что не треба бояться, не треба быть неупевненным, треба идти супроть системы, как бы тяжко ни было, и перемагать. Треба настроивать себя на перемогу. Тое, что робил аккурат Короткевич, тое, что робили ягоные герои. Мы показываем человека со своими, максима, розными слабостями, со своими моцными боками, с розными житевыми ситуациями, але не глядячи ни на что, не глядячи на то, что на его там нападали критики, не глядячи на некие житевые злые беды, он все равно подымался, он перемагал, и он створал те творы, которые объединяли белорусов. Про это мы и робим, бо так само хочем, как белорусы были объединены.
3: Это будет худший формат интерактива, альбо ваша презентация творчести, светопогляду господара Владимира Короткевича?
2: Это будет сполучение. Там будут, безумовно, и интерактивные речи. Але у тым ліку, конечно же, это будет в неким сенсе классический спектакль с четвертой стенкой. Потому что мы играем двух архивистов. Мы обкладены документами, книгами, фотокартками, листами. Мы это все читаем, мы это все презентуем. Мы часом переусабляемся у героев Короткевича. И просто это мы показываем не только письменника, але мы выявляем портрет той складанной тяжкой эпохи 50-е, 60-е, 70-е, 80-е годы. Той час, когда так само было вельми складано, той час, когда вельми тяжко было быть самим собой. Але элементы интерактива будут. Так, мы часом будем переговариваться с публикой. Затым спектакль перетворяется вот такую цікавую, на вот не лекцию про Короткевича, а худшей такую пресс-конференцию, когда мы отказываем на любые пытания, связанные с Короткевичем и его на эпоху. Это так само цікаво. Сам спектакль должится каля 50 хвилин, а затем еще 50 хвилин у нас бывают такие пресс-конференции. Пытания бывают самые нечаканные.
3: Пляцовка так само досыть незвычайная, потому что это не театральная сцена, а это крама, фактично, Вырай. Чому так?
2: Короткевич вельми любил книжные крамы. И, звычайно, когда ягоные книги выходили, то они могли затримливаться у книгарнях, может быть, день-два, максимум тыдень, их раскупливали. Тому ему подобалось глядеть, какие книги зникают с этих крамов, и счастливые покупники уже в самой краме зачитываются его диким поливанием короля Стаха, альбо черным замком Ольшанским, те еще какой-нибудь иншей книгой. Тому мы и решили, что это треба робить тут, плюс господары крамы, они вельми гостинные, вельми шляхетные. И мы уже супрацовничали с ними, мы показывали тут казки Короткевича. Владимир Короткевич и Дива одного, как так назывался этот спектакль. Нам тут вельми сподобалось опрацовать, и, конечно, хочется протягнуть эту файную супрацу.
4: Сегодня для меня новина так само была, что в моем родном театре, в яким я працевала там больше за 20 годов, ставятся маленькие трагедии Пушкина. Но это подеюсь, что театр белорусской драматургии и робят по-российскому Пушкина. На что нам Пушкин? У нас есть свои выбитные авторы. Вот Короткевич. Короткевич – это, коли б на просторах Советского Союза была уголовная мова белорусская, и он бы был в околе там зоркой номер один. И для нас Короткевич – это есть та самая зорка, на что нам Пушкин. И мне кажется, что мы повинны пропагандовать свое. У дятинстве я, конечно, починала с «Дикое поливание короля Стаха» и «Черный замок Ольшанский». Для меня вот такие пригоды, такие вот авантуры, это было вельми цікаво. Але и у життю у яго так само было цікавое. Шмат усіляких поворотов життєвых. Я хочу сказать про нашу постановку то, что так, как мы тут у миграции обмежеваны, у нас нема светла, музыки, шмат людей. Мы робим больше камерно. Больше камерно, и тому мы вырашили у этой постановцы робить еще акцент. Мы сделали ляльки. Яны допомагают нам, яны такие же удельники спектаклю, акторы. И что робить? Стали робить ляльки. музыкі. І гэта таксама вельмі цікава. Я зараз разумею, што мне проста бракуе часу. Я шмат чаго хачу зрабіць і не паспяваю. Мне здаецца, я б увогуле сядзела, можа, рэквізітарам працавала і рабіла ляльки. Гэта настолькі захапляльна і цікава, але не магу толькі гэтым займацца. І хочацца быць і актрысай, хочацца і аудыёкніжкі чытаць. І у нас ёсць падкаст «Літаратурны вір». Васіль мяне захапіў, ён даследчык, ён вельмі любіць капацца ў біяграфіі аўтараў, расказваць пра гэта. Мы сталі падарожнічаць у Гданьску, былі ў Кракаве па слядах цёткі, дзе яна жыла, дзе яна вучылася. Так шмат чаго цікавага. І вось у данной пастаноўцы мы вырашылі паглыбіцца і пакапаць у біяграфіі Караткевіча.
1: Гэта ўжо не першая тэатральная праца тандэму Алена Баярова і Васіль Дранько-Майсюк.

Italianцы с гурту Малеш и нового альбома третьего палику их музычной истории. А червовая история авторства Queens of the Stone Age. Напира один новый альбом Perfect у записи задатковой литерой H або H на конце слова, как уже у самым записи сказать, что не існує что-то такое, как перфекция. Другий сингл про дистанцию, про то, як жить, коли зникає з нашого життя особа, якая была дагэтуль целым светом. Чекайте альбому, на яким кожная песня будзе іншай, а історії про розныя стани, звязаныя з каханнем, про святло і тені, гэта ўжо дадаю ад сябе.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: У Беларуси 15, у Польши 14 годин. Европарламент отзначает погоршение ситуации с правами религиозных конфессий у Беларуси. Команда офиса Светланы Тихановской долучилась до сбору канцтовару для белорусских детей. Американские перамовщики Уитков и Кушнер прилетели в Москву. У студии с новинами Владимир Лапцевич. У Европарламенте представлены выники мониторингу относно свободы думки, сумления, религии або переконания у Беларуси за период от 1 студеня до 30 жнивня бягучего года. Гэтыя свободы заставались строго обмежеванные на протягу справоздачного периода. Поводле документа процесс обовязковой перерегистрации, який завершился у липені 2025 года, протягнул оказывать юридичное уздеяние у гэтым годе. Беларусь поведомила про 3426 зарегистрованных религийных организаций. На початок 2024 года их было 3592. Для некоторых суполок наступствы этой перерегистрации больш серьезные. Усе три ранее зарегистрованные греко-католические парафии у Берастейской области стратили юридичное основание, а Витебский областный суд постановил ликвидовать Национальную евангелистко-лютеранскую ассоциацию. Со студеня органы по справах религии отхилили просьбы о протягу служения по меньшей мере тузина польских католических святару, как правило, без тлумачения причин. Поводле европейских назиральников, травеньский фестиваль надеи у Менску, який тягом двух вечеров наведали амаль 31 тысяча человек, и який был санкционованы уладами, з'являється по-саправдному позитивной подеей. Гэта свечит, что массовые публичные религийные манифестации могут быть дозволены. Однако это не приводит до системной либерализации, означается у справоздачи Европарламента. До інших тем. Команда офиса Светланы Тихановской долучилася до сбору канцтовару для белорусских детей и собрала школьные речи для семьев, яким теперь потребная додатковая подтримка.
3: Ведайте, есть же белорусские семьи, для яких такие школьные сборы зараз еще один великий клопот. И тому хотелось крыху допомогчи тим, кому зараз вельми непросто. И каб хоть некая частка проблем у них стала меньше. И тому я закликаю, долучайтесь. Мне вельми хочется, каб у нас, белорусов, завсёды заставалася звычка допомагать одно одному. Бо у нас гэта сапраўды цудоўна атрымліваецца.
2: 4 вересня Светлана Тихановская приехала у Центр белорусской солидарности и передала от команды шитки, оловки, фарбы, папки да іншыя необходимые речи до початку навучального года. Белорусские театральные майстерни распочинают новый сезон у польском городе Познань. Эта пляцовка працуе как простора для творчих экспериментов, актерской терапии и самовыявления. Причем открытая яна как для детей, так и для дорослых, означила одна из основальниц Валентина Мороз.
4: На початку вересня мы начинаем новый сезон майстерни. Так само обвестили такой новый набор у группы разных возрастов. Те, кто протягивает, те, кто приходит новый для нас. Ну и так само еще наставники майстерню задейничены у фестивалей, которые отбываются на початку вересня у Познані.
2: Театральные майстерни – это локальный проект, который объединяет белорусов разных профессий и узростов. Театр тут не просто мастерство, а соправдная терапия, которая помогает людям переодолеть стресс, заховать свою идентичность и найти однодумцев. И до международной темы. Американские перамовщики Уитков и Кушнер прилетели в Москву. После перемоги с российским керавництвом яны накируются в Киев. Я отправил Стива Уиткова и Джареда Кушнера, двух выдатных переговорщиков. Яны зробили выдатную працу, и мы отправили их, каб поглядеть, ці зможем мы чагосьці домагчыся. И магчыма, есть добрый шанец, что мы гэта зробим, заявляў учора президент США Дональд Трамп. Калі Трампа пытали, ці мають перамовщики новую пропанову, ён отказал: не, яны привязуть с собой пропанову покласти конец войне. Больш новинов на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта были новины. А зараз на дворе.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пахмурна, магчымыя дажджы. Температура паветра плюс 16, плюс 18. Вецер заходні да 13 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио FM.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 16, у Польши 15 годин. От будущей Беларуси залежит безпека усяго региону, заявил представник украинского МЗС. У Кремля пообещали 3 дни не обстреливать Киев. Откладены съезд Союзу поляков у Беларуси. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Ярослав Черногор, амбассадор по особливых доручениях МЗС Украины, який отказывая за контакты с несябровскими краинами, заявил, что от демократичного транзита у Беларуси залежит безпека усяго региону. Про это он написал у своим инстаграме. Для Украины это не только питание стосунков с соседней державой. От будущей Беларуси у значной ступени залежит безпека усяго региону. Тому же сегодня важно подтримливать открытый и отказный диалог с теми, кто отстоивает демократичное и суверенное развитие Беларуси, написал дипломат. Черногор расповел, что эти темы обмерковывались подчас его встреч с молодевым и громадским советами при МЗС Украины. Поводле его на этих мероприемствах особную увагу надали перспективам демократичному транзиту у Беларуси и взаимодействию с белорусскими демократичными силами. Владимир Путин дал указание на протягу 3 суток с 00:05 не наносить удары по Киеве за приезду американской делегации, поведомил представник Кремля Дмитрий Пясков Интерфаксу. 6 вересня столицу Украины планируют наведать спецпредставник президента США Дональда Трампа Стив Уиткоф и его зять Джаред Кушнер. Президент Украины Владимир Зеленский напередодні заявил, что Украина спынит удары по территории России на час визиту американской делегации и чекает аналогичной постановы от Кремля. Москва официально не отказала на эту пропанову. У ночь на 5 вересня российская армия протягивала обстреливать украинские регионы, у тым лику Днепропетровскую область, где на металлургичном предприемстве у вынику удару загинули 5 человек. И снова до белорусских тем. Журналисты были политвязень Анджей Подшобут поведомил на своей сторонце Facebook, что Высшая Рада Союзу поляков Беларуси, якая 5 вересня собралась у Белостоку, вырашила откласти съезд организации, ранее запланованный на 13 вересня. Поводле Подшобута причиной переносу съезду стали логистичные проблемы, якія менавіта не удакладняется. Съезд повинен отбыться на протягу 6 месяцев. Перенос съезду не изменяя моих планов вернуться в Городню, зазначил журналист. Анджей Подшобут неодноразово казал, что поедет в Беларусь. На дойчы он еще раз подтвердил, что собирается на родиму у вересні. 4 вересня, подчас церемонии надания звания гонорового громадянина города Аполя, журналист знову сказал, что вернется у Беларусь и что разумее махчимые рызыки. 30 годов тому, 5 вересня 1996 года, депутаты Верховного Совета Беларуси 13-го скликання почали сбор подписов за импичмент Александру Лукашенко. Потребные для початку конституционной процедуры подписи были собраны у листопаде. 19 листопада 73 депутаты звернулись у Конституционный суд, який у той же день распочал вытворчесть по справе о порушении президентом Конституции. Позней импичмент сорвала прибывшая у Минск российская делегация, говорит сябра КХП БНФ, депутат Верховного Совета 12-го скликання Юрась Беленький.
3: Реальный шанец саправды был. Причина, чому импичмент гэта обвяшался, как раз тому, что уже 2 года шло знищение институций демократии в Беларуси Лукашенко с допомогой российских спецслужб. Это уже было логичное деяние, как спынить этот процесс ликвидации относной демократии в Беларуси.
2: Поводле Юрася Беленького ситуация была б иншей, как у Верховном Совете были сябры партии БНФ.
3: Не отрымалось от того, что в парламенте не было депутатов Белорусского народного фронта. Треба было вельми имкриво часом принимать решения с таким разумением, с такими навыками мы и працевали. А тут я бачу некий дискуссийный клуб.
2: Позней под тиском российского керавництва старшиня Верховного Совета Семен Шарецкий и старшиня Конституционного суда Валерий Тихиня подписали погоднение с Лукашенко, якое спынило процедуру импичмента. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня на белорусско-польском помеже пахмурно. Махчимые дожди. Температура поветра плюс 16, плюс 18. Ветер заходний до 13 метров на секунду. Атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио ФМ. Музыка, як лад життя. Манифест. Авторская программа Марины Савицкой.
4: Вітаю, господарство. Меня зовут Марина Савицкая, и, как звичайно, в этот час на хвале белорусского радио «Рация» проект «Маніфест» про отметных белорусских музыкаў. Сегодня размовляем с вокалисткой гурта «Дымна Лотва», да и не только, скажу по ширости, «Нокт». Про то, насколько комфортно себе отшивает теперь спевачка у эмиграции, чем занимается и что провокует на народжение новых проектов. Поехали!
5: Зараз у гурта «Дымна Лотва» некое новое дыхание, мне подается, открылось. Але, насколько для тебе еще моцно гучить то, что вы белорусский гурт?
6: Это гучить моцно, это гучить на каждом фестивале, когда я завершаю наш выступ словами «Живи Беларусь, слава Украине». Мы завсюду нагадываем про то, что мы белорусы, мы нагадываем про репрессии, про то, что Беларусь – это не Россия, и белорусы не подтримливают войну. Тому так, это могутно гучить, и это важная частка нашей особистости, я гурта.
5: А что дотышно інших хлопцев, насколько яны активно там доходят на разные акции, альбо мероприемства белорусские тематичные и так далее?
6: А мы звичайно разом ходим. Тому можно побачить. Так, у нас барабанщик поляк, и он живе далеко от нас, живе под Катовицами у вёсцы, а ему до нас 300 километров, тому звичайно ён на акции белорусов не ходит. Але все остальные, коли есть махчимость, вы нас побачите звичайно разом.
5: Як вы наогул знайшли своего барабанщика?
6: Карасей, у нас был барабанщик белорус, який ад нас адваліўся літаральна, по-моему, менш чым за 2 месяцы до великого и вельми важного для нас фесту. И мы в паніцы шукали нового барабанщика, мы опытали всех белорусских барабанщиков тут у Польщі. Виявилось, что на той момент только у одного из них была карта побыта, уже остальные шукали, а у того, у якого была карта побыта, у него была травма колена. Карасей, белорусы мы не знайшли, я запытала знайомого поляка, и он погодился. І вже почав все вчити, але потім він так само відвалився, бо йому призначили операцію на руце. На ту саму дату, коли повинен був бути фестиваль, ось гэты пан Ігор уже сам зробив кастинг таким, каб знайти замену собі іншого сесійного драмера. І він сам уже вибирав, бо він всіх ведає, ведає, у кого яка репутація, хто добре грає, хто недобре. Ось Ігору велике дякую. І отримується, що Боцін до нас прийшов просто на один фестиваль, а він побачив плакат гэтага фестивалю і вирішив, що йому, в принципі, пофіг, що ми там граємо, тільки каб туди трапити. А потім ми так полюбили все один одного. Ну і ми чекали потім, коли у його відвалиться хоч один якийсь гурт, каб з'явилося місце для нас. Я все гэта моніторила, його у Фейсбук і дочекалася.

0: музика, як лад життя. Маніфест. Авторская программа Марины Савицкой.
1: Радио РАЦ.

0: Программа Андрея Степанюка.
1: Рація.ком. Махчимость онлайн-трансляции программы «Радио Рація».

0: А чарговое телефонование у нас есть из Гайнауки. На связи с подарения Галина. Сердечно витаем и слушаем ваших пожеланий.
1: Добрый вечер, дорогая Радио Рация. Я хочу первых поздравить вас и класть вам наисердечнейшие пожелания. А так само сегодня наши друзья обходят Александр и Данута и Александр Вильчевский обходят свои 41-й годки з дня шлюбу. З гэтай нагоды хачылі б зложыць ім найсердачнейшыя пажадання, шчасця, здоров'я, шмійнай любві, многа ласк Божых і всяго-всяго, чого гэтай самі жычаць. З гэтого всяго жалаю ім Халіна і Генек. Так само завтра мой муж Генек Смоктунович будзе обходзіў свой імініны. І з гэтай нагоды тоже хачыла б ему зложыць найсердачнейшыя пажадання, шчасця, здоров'я, всего наилучшего от жонки Халины, детей Эдиты с семьей и сына Кристофора с семьей. А песня такая, как просила. До свидания.
0: Обовязково прогучить эта песня.
2: Уже не в забаве, еще только одна смс-ка. Сердечные пожелания с нагоды дня народзина для Эстеры Гиба с Верхлеся. Шмат шчастя, здоров'я, довгих годов життя, сярод сябров. Жадаюць Зося і Томек Кішкель, а разом з імі уся горка з Верхляся. Голубая ноч і гурт Ас.

0: Ida z Białostoku, serdeczna witajem i słuchałem was.
1: Dobry wieczór, Radio Racja. Witaju was. Chcę złożyć takie podziękowanie pani Irenie Kościukiewicz z Pieczórek oraz paniom, które jechali razem, Nina Konończuk i pani Bekisz. Jechali my z cerkwy z Hagi Sofia, która nas podwoziła. Bardzoje blagodaruję za to, że ona mnie podwiezła. Dalej, 7 września swoje urodziny będzie obchodziła Wanda Piech Zagradniczek. Dalej, 9 września swoje imieniny będzie obchodził Sergiusz Czykwin z ulicy Upalnej. Всем им желаю много-много здоровья, хороших успехов, благодарность от Бога и спокою. Еще поздравляю всех знакомых, желаю им тоже много-много здоровья и спокою. И вам, Радио Рация, большое спасибо. Песню «Многое лето», сувениры.
0: Прохучить песня сувенира. А мы переходим до пожадания, которые пришли до нас на наш электронный адрес. Питание для усёй семьи Лабенцов, Карпикау и усих слухачов Скудрауки. Жадаю спокойной и счастливой субботы. Давид Лубенец.
2: И еще такая смс-ка. Добрый вечер. Хотел бы повиншовать все семьи и всех знакомых, и все радио Рация. Прошу песню Аса «Уральская рабинушка» Анджей з Беластоку. Гэтая песня прагучыць у нашым канцэрце, але крышку пазней. Зараз паслухаем тое, што прапанавала наша слухачка спадарня Зінаіда. Многае лета вам. Сувенір.

0: Что у нас, Аня, далее?
1: Для Коли Красько, посечник великих, мощного здоровья, счастья, поспеху и кохания, передает Толик.
0: А я маю еще такую смс-ку. Передаем віншаванні любимой маме, Зине Михальчук. Мощного здоровья, только сонячных дзён. Сердечные привітання сестрам Гелі Казачук, Івоні Михальчук и Аліні Ворошилу и их семьям. От сестры Ирены с усей семьей шмат поцелунков и обдымок. И прошу песню в виконанні Зорки.
1: То я еще прочитаю прихожие пожелания, которые пришли на наш электронный адрес. Хочу передать пожелание для моей Евуни, ее маме Марисе и Даркові з Леушоу. Кохаю я тебе, Евуньо, моя коханая.
0: А может послухаем песню Зорки, так как пропоновали наши слухачи? Да той час, питає Зорка.

0: танцевальное подорожье у свет музыки диско, хаус, дефанк. Авторские миксы у эфиры «Радио Рация» от диджей Рики. In the mix.
1: Радио Рация.

0: Ратвина. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.